0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Западная пресса продолжает пугать читателей якобы нападением России на НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие сообщения являются искажением реальности, не имеющим ничего общего с намерениями Москвы. Так Песков отреагировал на статью Wall Street Journal. Издание сообщило со ссылкой на доклады американской разведки, что Россия якобы может предпринять нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Российские власти просят россиян не посещать районы Непала, затронутые наводнением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Наводнение произошло 26 августа из-за схода лавины со стороны Тибета. В Непале и Китае пропали в общей сложности 1500 человек. В их числе 8 россиян, сообщает посольство России в Непале. На госуслугах открылась запись на бесплатные курсы программирования для школьников и студентов. Курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта «Код будущего» смогут пройти более 60 тысяч учащихся. Курсы охватывают несколько уровней сложности – от базового до олимпиадного. Об этом сообщили в Минцифры. Большинство опрошенных родителей покупают ребенку первый мобильный телефон еще до школы. Более 35% сообщили, что приобрели ребенку телефон перед первым классом. 25% сделали это раньше, когда ребенку было 4-6 лет. Еще примерно столько же участников опроса купили телефон ребенку или внуку только в средней школе. Это следует из опроса kp.ru.
2: Транспорт.
1: На маршрут Москва-Ижевск выйдет дополнительный пассажирский поезд. Состав 201-202 приступит к рейсам 31 августа и будет ходить по отдельным датам сентября. Последний рейс намечен на 27 сентября. В пути будут остановки, в том числе в Кирове, Нижнем Новгороде и Владимире. Поезд будет состоять из плацкартных и купейных вагонов с биотуалетами. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Западная пресса продолжает пугать читателей якобы нападением России на НАТО. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие сообщения являются искажением реальности, не имеющим ничего общего с намерениями Москвы. Так Песков отреагировал на статью Wall Street Journal. Издание сообщило со ссылкой на доклады американской разведки, что Россия якобы может предпринять нападение на страну-члена НАТО в ближайшие годы. Российские власти просят россиян не посещать районы Непала, затронутые наводнением. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Наводнение произошло 26 августа из-за схода лавины со стороны Тибета. В Непале и Китае пропали в общей сложности 1500 человек. В их числе 8 россиян, сообщает посольство России в Непале. На госуслугах открылась запись на бесплатные курсы программирования для школьников и студентов. Курсы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике проекта «Код будущего» смогут пройти более 60 тысяч учащихся. Курсы охватывают несколько уровней сложности – от базового до олимпиадного. Об этом сообщили в Минцифры. Большинство опрошенных родителей покупают ребенку первый мобильный телефон еще до школы. Более 35% сообщили, что приобрели ребенку телефон перед первым классом. 25% сделали это раньше, когда ребенку было 4-6 лет. Еще примерно столько же участников опроса купили телефон ребенку или внуку только в средней школе. Это следует из опроса kp.ru.
2: Транспорт.
1: На маршрут Москва-Ижевск выйдет дополнительный пассажирский поезд. Состав 201-202 приступит к рейсам 31 августа и будет ходить по отдельным датам сентября. Последний рейс намечен на 27 сентября. В пути будут остановки, в том числе в Кирове, Нижнем Новгороде и Владимире. Поезд будет состоять из плацкартных и купейных вагонов с биотуалетами. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье упивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а так долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

повод веселиться. Ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом,

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Тему конфискации российских активов в Европе вновь подняли, но не на официальном уровне. Издание Financial Times сообщило, что вернуться к этому вопросу предлагают Швеция, Нидерланды, Испания и Польша. Представитель Еврокомиссии Балас Шуйвари заявил, что Еврокомиссия пока не получала от этих стран соответствующего письма. Презентован единый визуальный стиль универсального QR-кода. Его разработкой и внедрением занимается национальная система платежных карт. Единое обозначение кода появится в офлайн-точках продаж и в онлайн-магазинах. В течение переходного периода в магазинах будут встречаться и таблички старого дизайна, и новые с обозначением универсального QR-кода. Универсальный код будет использоваться для оплаты товаров и услуг по всей России с 1 сентября. Он придет на смену разнообразным QR-кодам. Роспотребнадзор регламентировал время использования компьютера на школьных уроках. Ученики первых и вторых классов смогут пользоваться ПК не более 20 минут, учащимся третьих-четвертых классов отводят 25 минут, в пятом и девятом классах уже полчаса, а 10- и 11-классникам разрешат пользоваться компьютером на уроке 35 минут. Самым цитируемым фильмом в России является «Иван Васильевич меняет профессию». Это

0: установил Всероссийский центр изучения общественного мнения, проведя исследование в преддверии Дня российского кино, который отмечается 27 августа. Танцуют все, закусывать надо, лепота. У Ивана Васильевича самый высокий рейтинг цитирования – 25%. На втором месте идут обе части фильма «Брат». Далее «Ворошиловский стрелок» и «Любовь и голуби». Транспорт. По осени будут сокращаться скидки на новые автомобили. С таким прогнозом выступили в группе компаний «Рольф». Там отметили, что складские запасы сбалансированы, и при растущем сезонном спросе и отсутствии избыточных остатков основания для снижения цен отсутствуют. В сентябре рост цен на новые машины может составить 3-5%. Вы слушали новости «Дорожное радио» «Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

0: прости.
1: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

ты зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Коронавирус приобрел сезонный характер, и осенне-зимний подъем заболеваемости пройдет без серьезных последствий для большинства россиян. Как сообщил иммунолог Владислав Жемчугов, защиту от новых вариантов коронавируса поддерживают сохранившиеся у людей иммунные клетки и антитела. Точные сроки начала подъема заболеваемости специалист назвать затруднился. Председатель морской коллегии Николай Патрушев предложил сделать обязательным ЕГЭ по двум предметам для будущих инженеров. Как отметил Патрушев, ЕГЭ по физике и профильной математике должны сдавать все старшеклассники, планирующие поступать на инженерные специальности. В этом году, по сравнению с 2025 годом, сдающих единый госэкзамен по обеим дисциплинам стало больше, добавил председатель морской коллегии. В стандартном полисе КАСКО защиты по риску имущественного ущерба от беспилотника нет. Такую опцию надо включать в полис отдельно. Поэтому, как сообщает служба финансовых уполномоченных, автовладельцам рекомендуется уточнять наличие в полисе КАСКО опции защиты от ущерба из-за атак дронов. В Непале из зоны наводнения спасли более 30 иностранных граждан. Среди эвакуированных двое туристов из России. Об этом говорится в сообщении Совета по туризму Непала. Общее число пропавших без вести превышает 660 человек. В этом списке числятся 8 граждан России, судьба которых пока неизвестна. Это данные на вечер четверга.
2: Транспорт.
1: Средний чек за поездку по платной автомагистрали этим летом в России составил 808 рублей. Весной было около 740 рублей, а вот прошлым летом средний чек был выше – 828 рублей. Самые высокие средние чеки за проезд по платным дорогам – 901 рубль – оказались у россиян 50-60 лет. Такие данные приводит банк «Русский стандарт». Учитывалась оплата проезда по картам. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Защиту от новых вариантов коронавируса поддерживают сохранившиеся у людей иммунные клетки и антитела. Точные сроки начала подъема заболеваемости специалист назвать затруднился. Председатель морской коллегии Николай Патрушев предложил сделать обязательным ЕГЭ по двум предметам для будущих инженеров. Как отметил Патрушев, ЕГЭ по физике и профильной математике должны сдавать все старшеклассники, планирующие поступать на инженерные специальности. В этом году, по сравнению с 2025 годом, сдающих единый госэкзамен по обеим дисциплинам стало больше, добавил председатель морской коллегии. В стандартном полисе КАСКО защиты по риску имущественного ущерба от беспилотника нет. Такую опцию надо включать в полис отдельно. Поэтому, как сообщает служба финансовых уполномоченных, автовладельцам рекомендуется уточнять наличие в полисе КАСКО опции защиты от ущерба из-за атак дронов. В Непале из зоны наводнения спасли более 30 иностранных граждан. Среди эвакуированных двое туристов из России. Об этом говорится в сообщении Совета по туризму Непала. Общее число пропавших без вести превышает 660 человек. В этом списке числятся 8 граждан России, судьба которых пока неизвестна. Это данные на вечер четверга.
1: Транспорт.
0: Средний чек за поездку по платной автомагистрали этим летом в России составил 808 рублей. Весной было около 740 рублей, а вот прошлым летом средний чек был выше – 828 рублей. Самые высокие средние чеки за проезд по платным дорогам – 901 рубль – оказались у россиян 50-60 лет. Такие данные приводит банк «Русский стандарт». Учитывалась оплата проезда по картам. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио». Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. «Дорожное радио». Вместе.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство готовит новые меры контроля цен на топливо. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго определят индикативные цены по регионам, а регуляторы смогут принимать меры в случае их завышения. Пилотный проект запустят в Туве, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на материалы совещаний с участием вице-премьера Александра Новака. Еще одно новшество – создание системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, если объем их превышает 1 тонну.
0: Россия.
1: Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел в Москве встречу с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Он назвал ее рабочим форматом и подчеркнул, что в таких контактах нет ничего необычного. По словам Сергея Нарышкина, стороны обсуждали вопросы, входящие в компетенцию разведывательных служб. Конкретных тем он раскрывать не стал, отметив, что это, цитирую, «деликатная и особая вещь». Конец цитаты.
0: Мир.
1: США меж тем продолжают менять географические названия. На фоне торгового конфликта Соединенных Штатов и Канады президент Дональд Трамп своим указом переименовал одно из великих озер на границе двух стран. Озеро Онтарио получило название Америка. Канадский премьер Марк Карни в свою очередь отметил, что переименование не поддержит, поскольку свое название озеро Онтарио получило более 400 лет назад от местных индейцев гуронов. Добавлю, что Дональд Трамп ранее переименовал в Мексиканский залив в Американский и вернул горе Денали название Маккинли.
0: Футбол.
1: Продолжается конфликт УЕФА и ФИФА. Союз Европейских футбольных ассоциаций официально заявил, что не поддержит переизбрание Джани Инфантино на пост президента ФИФА. Также европейские футбольные организации готовят против Инфантино уголовный иск в Швейцарии за, цитирую, «преступное ненадлежащее управление». Конец цитаты. А вот бойкотировать мировые первенства под эгидой ФИФА в Европе не будут.
0: Новые технологии.
1: 20 миллионов километров и ни одной аварии. Автономные грузовики в России за 2 года суммарно проехали 20 миллионов километров без единого ДТП, рассказала компания «ГЛОНАСС». Сейчас в рейсах участвуют свыше 120 автономных машин. Они перевозят коммерческие грузы по федеральным автодорогам «Нева», «Дон» и «Восток», а также по центральной кольцевой в столичном регионе. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Пари в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство готовит новые меры контроля цен на топливо. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго определят индикативные цены по регионам, а регуляторы смогут принимать меры в случае их завышения. Пилотный проект запустят в Туве, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на материалы совещаний с участием вице-премьера Александра Новака. Еще одно новшество – создание системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, если объем их превышает 1 тонну.
0: Россия.
1: Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел в Москве встречу с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Он назвал ее рабочим форматом и подчеркнул, что в таких контактах нет ничего необычного. По словам Сергея Нарышкина, стороны обсуждали вопросы, входящие в компетенцию разведывательных служб. Конкретных тем он раскрывать не стал, отметив, что это, цитирую, «деликатная и особая вещь». Конец цитаты.
0: Мир.
1: США, между тем, продолжают менять географические названия. На фоне торгового конфликта Соединенных Штатов и Канады президент Дональд Трамп своим указом переименовал одно из великих озер на границе двух стран. Озеро Онтарио получило название Америка. Канадский премьер Марк Карни, в свою очередь, отметил, что переименование не поддержит, поскольку свое название озеро Онтарио получило более 400 лет назад от местных индейцев-гуронов. Добавлю, что Дональд Трамп ранее переименовал Мексиканский залив в Американский и вернул горе Денали название Маккинли.
0: Футбол.
1: Продолжается конфликт УЕФА и ФИФА. Союз европейских футбольных ассоциаций официально заявил, что не поддержит переизбрание Джани Инфантино на пост президента ФИФА. Также европейские футбольные организации готовят против Инфантино уголовный иск в Швейцарии за, цитирую, «преступное ненадлежащее управление». Конец цитаты. А вот бойкотировать мировые первенства под эгидой ФИФА в Европе не будут.
0: Новые технологии.
1: 20 миллионов километров и ни одной аварии. Автономные грузовики в России за 2 года суммарно проехали 20 миллионов километров без единого ДТП, рассказала компания «ГЛОНАСС». Сейчас в рейсах участвуют свыше 120 автономных машин. Они перевозят коммерческие грузы по федеральным автодорогам «Нева», «Дон» и «Восток», а также по центральной кольцевой в столичном регионе. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россияне все реже тратят материнский капитал на покупку жилья в 2024 году. На эти цели его использовала в среднем каждая третья семья, а в 2025 уже каждая четвертая. Одна из причин в том, что жилье дорожает быстрее, чем индексируется выплата. Об этом эксперты рассказали изданию «Коммерсант». В основном граждане расходуют выплату на повседневные товары для ребенка или на его образование. В Министерстве труда уже предложили сделать покупку жилья приоритетным направлением использования мат-капитала.
0: Мир.
1: Президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Кремле. Александр Лукашенко уже прибыл в Россию. По предварительным данным, Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой двустороннее сотрудничество государств, международную повестку и безопасность. Также у Александра Лукашенко запланирована встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустином. В Непале после разрушительного наводнения спасли 31 иностранного туриста, в том числе 2 граждан России. Число погибших от разгула стихии в Непале и Тибете, по последним данным, составляет свыше 350 человек. Еще порядка 700 числятся пропавшими. Президент Владимир Путин направил соболезнования властям Китая и Непала. Спасательная операция в зоне бедствия продолжается. Направить туда своих спасателей готовы и МЧС России.
0: Футбол.
1: В УЕФА прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. В частности, действующий чемпион французский Пари Сен-Жермен сыграет с турецким Галатасараем. В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а турецкую команду 20 августа пополнил полузащитник московского Локомотива Алексей Батраков. Общий этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября. В турнире участвуют 36 команд. 8 лучших выйдут напрямую в 1/8 финала, а 4 худших покинут турнир. Остальные сыграют стыковые матчи.
0: Дороги.
1: В Санкт-Петербурге автоматика заменила кассиров на 2 пунктах оплаты западного скоростного диаметра. Платежные терминалы установили на северном участке трассы у развязок с кольцевой дорогой и трассой Скандинавия. До конца года такие же терминалы появятся на всех барьерных пунктах западного скоростного диаметра. Все потому, что почти 95% водителей здесь пользуются транспондерами и проезжают без остановок. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россияне все реже тратят материнский капитал на покупку жилья. В 2024 году на эти цели его использовала в среднем каждая третья семья, а в 2025 уже каждая четвертая. Одна из причин в том, что жилье дорожает быстрее, чем индексируется выплата. Об этом эксперты рассказали изданию «Коммерсант». В основном граждане расходуют выплату на повседневные товары для ребенка или на его образование. В Министерстве труда уже предложили сделать покупку жилья приоритетным направлением использования мат-капитала.
0: Мир.
1: Президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Кремле. Александр Лукашенко уже прибыл в Россию. По предварительным данным, Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой двустороннее сотрудничество государств, международную повестку и безопасность. Также у Александра Лукашенко запланирована встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустином. В Непале после разрушительного наводнения спасли 31 иностранного туриста, в том числе 2 граждан России. Число погибших от разгула стихии в Непале и Тибете, по последним данным, составляет свыше 350 человек. Еще порядка 700 числятся пропавшими. Президент Владимир Путин направил соболезнования властям Китая и Непала. Спасательная операция на зоне бедствия продолжается. Направить туда своих спасателей готовы и МЧС России.
0: Футбол.
1: В УЕФА прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. В частности, действующий чемпион французский Пари Сен-Жермен сыграет с турецким Галатасараем. В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а турецкую команду 20 августа пополнил полузащитник московского Локомотива Алексей Батраков. Общий этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября. В турнире участвуют 36 команд. 8 лучших выйдут напрямую в 1/8 финала, а 4 худших покинут турнир. Остальные сыграют стыковые матчи.
0: Дороги.
1: В Санкт-Петербурге автоматика заменила кассиров на 2 пунктах оплаты западного скоростного диаметра. Платежные терминалы установили на северном участке трассы у развязок с кольцевой дорогой и трассой Скандинавия. До конца года такие же терминалы появятся на всех барьерных пунктах западного скоростного диаметра. Все потому, что почти 95% водителей здесь пользуются транспондерами и проезжают без остановок. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
5: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: Пятерочка доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Да все вы заработали.
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
17: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
18: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
19: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
21: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство готовит новые меры контроля цен на топливо. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго определят индикативные цены по регионам, а регуляторы смогут принимать меры в случае их завышения. Пилотный проект запустят в Туве, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на материалы совещаний с участием вице-премьера Александра Новака. Еще одно новшество – создание системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, если объем их превышает 1 тонну.
0: Россия.
1: Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел в Москве встречу с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Он назвал ее рабочим форматом и подчеркнул, что в таких контактах нет ничего необычного. По словам Сергея Нарышкина, стороны обсуждали вопросы, входящие в компетенцию разведывательных служб. Конкретных тем он раскрывать не стал, отметив, что это, цитирую, «деликатная и особая вещь». Конец цитаты.
0: Мир.
1: США, между тем, продолжают менять географические названия. На фоне торгового конфликта Соединенных Штатов и Канады президент Дональд Трамп своим указом переименовал одно из великих озер на границе двух стран. Озеро Онтарио получило название Америка. Канадский премьер Марк Карни, в свою очередь, отметил, что переименование не поддержит, поскольку свое название озеро Онтарио получило более 400 лет назад от местных индейцев-гуронов. Добавлю, что Дональд Трамп ранее переименовал в Мексиканский залив в Американский и вернул горе Денали название Маккинли. Продолжается конфликт УЕФА и ФИФА. Союз Европейских футбольных ассоциаций официально заявил, что не поддержит переизбрание Джани Инфантино на пост президента ФИФА. Также европейские футбольные организации готовят против Инфантино уголовный иск в Швейцарии за, цитирую, «преступное ненадлежащее управление». Конец цитаты. А вот бойкотировать мировые первенства под эгидой ФИФА в Европе не будут.
0: Новые технологии.
1: 20 миллионов километров и ни одной аварии. Автономные грузовики в России за 2 года суммарно проехали 20 миллионов километров без единого ДТП, рассказала компания «ГЛОНАСС». Сейчас в рейсах участвуют свыше 120 автономных машин. Они перевозят коммерческие грузы по федеральным автодорогам «Нева», «Дон» и «Восток», а также по центральной кольцевой в столичном регионе. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет шоу выходного дня «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство готовит новые меры контроля цен на топливо. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго определят индикативные цены по регионам, а регуляторы смогут принимать меры в случае их завышения. Пилотный проект запустят в Туве, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на материалы совещаний с участием вице-премьера Александра Новака. Еще одно новшество – создание системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, если объем их превышает 1 тонну.
0: Россия.
1: Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел в Москве встречу с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Он назвал ее рабочим форматом и подчеркнул, что в таких контактах нет ничего необычного. По словам Сергея Нарышкина, стороны обсуждали вопросы, входящие в компетенцию разведывательных служб. Конкретных тем он раскрывать не стал, отметив, что это, цитирую, «деликатная и особая вещь». Конец цитаты.
0: Мир.
1: США, между тем, продолжают менять географические названия. На фоне торгового конфликта Соединенных Штатов и Канады президент Дональд Трамп своим указом переименовал одно из великих озер на границе двух стран. Озеро Онтарио получило название Америка. Канадский премьер Марк Карни, в свою очередь, отметил, что переименование не поддержит, поскольку свое название озеро Онтарио получило более 400 лет назад от местных индейцев гуронов. Добавлю, что Дональд Трамп ранее переименовал в Мексиканский залив в Американский и вернул к горе Денали название Маккинли. Продолжается конфликт УЕФА и ФИФА. Союз Европейских футбольных ассоциаций официально заявил, что не поддержит переизбрание Джани Инфантино на пост президента ФИФА. Также европейские футбольные организации готовят против Инфантино уголовный иск в Швейцарии за, цитирую, «преступное ненадлежащее управление». Конец цитаты. А вот бойкотировать мировые первенства под эгидой ФИФА в Европе не будут.
0: Новые технологии.
1: 20 миллионов километров и ни одной аварии. Автономные грузовики в России за 2 года суммарно проехали 20 миллионов километров без единого ДТП, рассказала компания «ГЛОНАСС». Сейчас в рейсах участвуют свыше 120 автономных машин. Они перевозят коммерческие грузы по федеральным автодорогам «Нева», «Дон» и «Восток», а также по центральной кольцевой в столичном регионе. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Да что вы заработали?
11: Что?
10: А что?
11: Перевозки – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ошанимся – это значит с выгодой закупаемся. Бекон сырокопченый Останкино нарезка 180 грамм по покупательной цене всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
18: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
19: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россияне все реже тратят материнский капитал на покупку жилья в 2024 году. На эти цели его использовала в среднем каждая третья семья, а в 2025 уже каждая четвертая. Одна из причин в том, что жилье дорожает быстрее, чем индексируется выплата. Об этом эксперты рассказали изданию «Коммерсант». В основном граждане расходуют выплату на повседневные товары для ребенка или на его образование. В Министерстве труда уже предложили сделать покупку жилья приоритетным направлением использования мат-капитала.
0: Мир.
1: Президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Кремле. Александр Лукашенко уже прибыл в Россию. По предварительным данным, Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой двустороннее сотрудничество государств, международную повестку и безопасность. Также у Александра Лукашенко запланирована встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустином. В Непале после разрушительного наводнения спасли 31 иностранного туриста, в том числе 2 граждан России. Число погибших от разгула стихии в Непале и Тибете, по последним данным, составляет свыше 350 человек, еще порядка 700 числятся пропавшими. Президент Владимир Путин направил соболезнования властям Китая и Непала. Спасательная операция в зоне бедствия продолжается. Направить туда своих спасателей готовы и МЧС России.
0: Футбол.
1: В УЕФА прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. В частности, действующий чемпион французский Пари Сен-Жермен сыграет с турецким Галатасараем. В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а турецкую команду 20 августа пополнил полузащитник московского Локомотива Алексей Батраков. Общий этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября. В турнире участвуют 36 команд. 8 лучших выйдут напрямую в 1/8 финала, а 4 худших покинут турнир. Остальные сыграют стыковые матчи.
0: Дороги.
1: В Санкт-Петербурге автоматика заменила кассиров на 2 пунктах оплаты западного скоростного диаметра. Платежные терминалы установили на северном участке трассы.

0: трассы у развязок с кольцевой дорогой и трассой Скандинавия. До конца года такие же терминалы появятся на всех барьерных пунктах западного скоростного диаметра. Все потому, что почти 95% водителей здесь пользуются транспондерами и проезжают без остановок. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россияне все реже тратят материнский капитал на покупку жилья в 2024 году. На эти цели его использовала в среднем каждая третья семья, а в 2025 уже каждая четвертая. Одна из причин в том, что жилье дорожает быстрее, чем индексируется выплата. Об этом эксперты рассказали изданию «Коммерсант». В основном граждане расходуют выплату на повседневные товары для ребенка или на его образование. В Министерстве труда уже предложили сделать покупку жилья приоритетным направлением использования мат-капитала.
0: Мир.
1: Президенты России и Белоруссии проведут переговоры в Кремле. Александр Лукашенко уже прибыл в Россию. По предварительным данным, Владимир Путин обсудит с белорусским коллегой двустороннее сотрудничество государств, международную повестку и безопасность. Также у Александра Лукашенко запланирована встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. В Непале после разрушительного наводнения спасли 31 иностранного туриста, в том числе 2 граждан России. Число погибших от разгула стихии в Непале и Тибете, по последним данным, составляет свыше 350 человек, еще порядка 700 числятся пропавшими. Президент Владимир Путин направил соболезнования властям Китая и Непала. Спасательная операция в зоне бедствия продолжается. Направить туда своих спасателей готовы и МЧС России.
0: Футбол.
1: В УЕФА прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. В частности, действующий чемпион французский Пари Сен-Жермен сыграет с турецким Галатасараем. В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а турецкую команду 20 августа пополнил полузащитник московского Локомотива Алексей Батраков. Общий этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября. В турнире участвуют 36 команд. 8 лучших выйдут напрямую в 1/8 финала, а 4 худших покинут турнир. Остальные сыграют стыковые матчи.
0: Дороги.
1: В Санкт-Петербурге автоматика заменила кассиров на 2 пунктах оплаты западного скоростного диаметра. Платежные терминалы установили на северном участке трассы у развязок с кольцевой дорогой и трассой Скандинавия. До конца года такие же терминалы появятся на всех барьерных пунктах западного скоростного диаметра. Все потому, что почти 95%

0: умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви, и детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии. Выбор коммерсанта. Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
2: О главном.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступает в силу и будет действовать 6 лет. Рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна будет длиться дольше 10 часов. При этом 12-часовая смена остается разрешенной водителям такси, инкассаторских машин, транспорта коммунальных и аварийных служб, а также городских маршрутов.
2: Городское хозяйство.
1: Собственники машиномест обязаны платить за капитальный ремонт дома, даже если у них нет квартир в этом здании и они в нем не живут. Такое решение вынес Первый кассационный суд общей юрисдикции. Поводом стал спор в Липецке. ТСЖ требовало с владельца двух машиномест свыше 100 тысяч рублей за содержание общего имущества и взносы в фонд капремонта. Суд указал, что покупая машиноместо, человек автоматически становится совладельцем доли в общедомовом имуществе и обязан платить пропорционально ее площади.
2: Культура.
1: Акция «Ночь кино» охватит свыше 5000 площадок по всей стране. 29 августа зрители ждут бесплатные показы 4 главных российских премьер этого года. Речь о лентах «Ангелы в Адаге», «Буратино», «Чебурашка 2» и «Малыш». Также в рамках «Ночи кино» пройдут концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы и викторины. «Ночь кино» пройдет в России в 11 раз.
2: Мир.
1: Число миллиардеров в мире достигло рекордных 3795 человек. Их совокупное состояние превышает 15 триллионов долларов. Одной из главных причин роста аналитики называют бум инвестиций в искусственный интеллект. Российская Федерация заняла в тематическом рейтинге компании «Альтрета» 4-е место после США, Китая и Германии.
2: Дороги.
1: Пассажирам поездов дальнего следования станет проще оставаться на связи в пути. Федеральная пассажирская компания запустила с сотовыми операторами совместный проект по улучшению мобильного интернета в составах. До конца года усилители сигнала появятся на всех поездах «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом, а также на буревестниках, которые ходят в столицу из Нижнего Новгорода. Как пишут «Известия», в целом железные дороги России охвачены сотовой связью только на треть. Поэтому РЖД прорабатывают более комплексное решение проблемы – запуск в поездах спутникового интернета. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

вместе летят. Под рубахою душу лаская, а на сердце опять горячо, горячо. И опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от ответа.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: упал, он как я оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правила труда и отдыха водителей меняются с 1 сентября. Соответствующий приказ Министерства транспорта вступает в силу и будет действовать 6 лет. Рабочее время водителей не сможет превышать 40 часов в неделю. Смена не должна будет длиться дольше 10 часов. При этом 12-часовая смена остается разрешенной водителям такси, инкассаторских машин, транспорта коммунальных и аварийных служб, а также городских маршрутов.
0: Городское хозяйство.
1: Собственники машиномест обязаны платить за капитальный ремонт дома, даже если у них нет квартир в этом здании и они в нем не живут. Такое решение вынес Первый кассационный суд общей юрисдикции. Поводом стал спор в Липецке. ТСЖ требовало с владельца двух машиномест свыше 100 тысяч рублей за содержание общего имущества и взносы в фонд капремонта. Суд указал, что покупая машиноместо, человек автоматически становится совладельцем доли в общедомовом имуществе и обязан платить пропорционально ее площади.
0: Культура.
1: Акция «Ночь кино» охватит свыше 5000 площадок по всей стране. 29 августа зрители ждут бесплатные показы 4 главных российских премьер этого года. Речь о лентах «Ангелы Ладоги», «Буратино», «Чебурашка 2» и «Малыш». Также в рамках «Ночи кино» пройдут концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы и викторины. «Ночь кино» пройдет в России в 11 раз.
0: Мир.
1: Число миллиардеров в мире достигло рекордных 3795 человек. Их совокупное состояние превышает 15 триллионов долларов. Одной из главных причин роста аналитики называют бум инвестиций в искусственный интеллект. Российская Федерация заняла в тематическом рейтинге компании «Альтрета» 4-е место после США, Китая и Германии.
0: Дороги.
1: Пассажирам поездов дальнего следования станет проще оставаться на связи в пути. Федеральная пассажирская компания запустила с сотовыми операторами совместный проект по улучшению мобильного интернета в составах. До конца года усилители сигнала появятся на всех поездах «Аврора» между Москвой и Санкт-Петербургом, а также на буревестниках, которые ходят в столицу из Нижнего Новгорода. Как пишет «Известия», в целом железные дороги России охвачены сотовой связью только на треть. Поэтому РЖД прорабатывают более комплексное решение проблемы – запуск в поездах спутникового интернета. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте «Альфа-банка». Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство готовит новые меры контроля цен на топливо. Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго определят индикативные цены по регионам, а регуляторы смогут принимать меры в случае их завышения. Пилотный проект запустят в Туве, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на материалы совещаний с участием вице-премьера Александра Новака. Также регионам рекомендуют заключить ценовые соглашения с независимыми участниками рынка. Еще одно новшество – создание системы контроля по всей цепочке оборота нефтепродуктов на внутреннем рынке, если объем их превышает 1 тонну. Министерство транспорта предложило обновить правила заполнения диагностических карт. Главное нововведение – формы для разных видов транспорта предлагается объединить в одном документе. Сейчас же правила для автобусов, электробусов и остальных машин прописаны в 3 разных постановлениях. Также операторы техосмотра смогут проверять автомобиль в реестре такси. И если машина там найдется, срок действия диагностической карты сократят. Глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что провел в Москве встречу с директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Он назвал ее рабочим форматом. И подчеркнул, что в таких контактах нет ничего необычного. По словам Сергея Нарышкина, стороны обсуждали вопросы, входящие в компетенцию разведывательных служб. Конкретных тем он раскрывать не стал, отметив, что это, цитирую, «деликатная и особая вещь». Конец цитаты. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин с главой ЦРУ лично не встречался, однако был оперативно проинформирован о результатах визита.
0: Футбол.
1: В УЕФА прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. В частности, действующий чемпион французский Пари Сен-Жермен сыграет с турецким Галатасараем. В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, а турецкую команду 20 августа пополнил полузащитник московского Локомотива Алексей Батраков. Общий этап Лиги чемпионов стартует 8 сентября. В турнире участвуют 36 команд.
0: Дороги.
1: 20 миллионов километров и ни одной аварии. Автономные грузовики в России за 2 года суммарно проехали 20 миллионов километров без единого ДТП, рассказала компания «ГЛОНАСС». Министр транспорта России Андрей Никитин отметил, что публичный счетчик километража позволяет объективно оценить готовность автономного транспорта к масштабному использованию его по всей стране. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Запаска на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как решать критические ситуации и почему школьники тоже в этом списке. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Отказ рулевого», «Шинный бунт» и «Детские беседы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Потеря управления. Страшная штука, но бороться с ней можно. При отказе рулевого первое дело – спокойствие и грамотные действия. Во-первых, предупредите всех о проблемах. Дальний свет, аварийка, гудок. Теперь торможение только очень и очень аккуратно, ведь любой самый маленький занос вы уже не сможете скорректировать рулем. После остановки – эвакуатор и СТО. Руль – это серьезно. Кстати, отказу рулевого управления часто предшествует тугое или, наоборот, легкое вращение руля. Не поленитесь, проверьте на сервисе. Автомобили становятся все надежнее, однако это не отменяет некоторых действительно критических ситуаций. Например, на ходу лопнула шина. Автомобиль резко тянет в сторону. Что делать? Во-первых, не тормозите. Во всех смыслах, в том числе, не вздумайте сразу жать на педаль тормоза. Уйдете в занос. Руль держать как можно крепче. Плавненько отпускайте педаль газа, потихоньку понижайте передачи. Как только скорость станет приемлемо низкой, легонько жмете на тормоз до полной остановки, причем желательно съехать с проезжей части. Уф, утираете мокрый пот со лба и вперед, замена колеса. И еще одно небольшое напоминание автолюбителям. 1 сентября. Ага, на дорогах дикие дети. Дикие в том смысле, что за лето многие отвыкли от дорожного движения. В общем, чего там распространяться? Просто будьте вдвойне внимательней. И, кстати, если есть свои школьники-наследники, не забудьте прочитать небольшую лекцию об опасностях на дорогах и навесить парочку световозвращателей на одежду и рюкзак. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте!

0: эфире. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Распакупер-купер. Это супер. Распакупер-купер.
8: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/сберпрайм.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
13: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Футей Александр Карпин.
0: О главном.
1: Водители в России начнут работать по новым правилам с 1 сентября. Рабочая неделя не сможет длиться более 40 часов, а смена более 10 часов. Допускается 12-часовой рабочий день для водителей такси, инкассаторов, водителей скорой, коммунальных и аварийных служб. При смене дольше 4 часов обязателен перерыв. Новые требования распространятся на всех профессиональных водителей и работодателей в сфере перевозок.
0: Культура.
1: Акция «Ночь кино» охватит свыше 5000 площадок по всей стране. 29 августа зрители ждут бесплатные показы 4 главных российских премьер этого года. Речь о лентах «Ангелы в Адаге», «Буратино», «Чебурашка 2» и «Малыш». Также в рамках «Ночи кино» пройдут концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы и викторины. Подробную программу можно найти на портале kultura.rf и на сайтах местных учреждений. «Ночь кино» пройдет в России в 11 раз.
0: Деньги.
1: Россияне все реже тратят материнский капитал на покупку жилья. В 2024 году на эти цели его использовала в среднем каждая третья семья, а в 2025 уже каждая четвертая. Одна из причин в том, что жилье дорожает быстрее, чем индексируется выплата. Об этом эксперты рассказали изданию «Коммерсант». В основном граждане расходуют выплату на повседневные товары для ребенка или на его образование.
0: Мир.
1: США, меж тем, продолжают менять географические названия. На фоне торгового конфликта Соединенных Штатов и Канады президент Дональд Трамп своим указом переименовал одно из великих озер на границе двух стран. Озеро Онтарио получило название «Америка». Канадский премьер Марк Карни, в свою очередь, отметил, что переименование не поддержит, поскольку свое название озеро Онтарио получило более 400 лет назад от местных индейцев гуронов. Добавлю, что Дональд Трамп ранее переименовал Мексиканский залив в Американский и вернул горе Денали название «Маккинли».
0: Транспорт.
1: Электромобили оказались не только экологичнее, но и заметно дешевле в обслуживании. Такие выводы автосервисов и профильных цифровых сервисов публикуют «Известия». Как пишет издание, средний чек за один визит на СТО у владельцев популярных электрокаров составил менее 5000 рублей. Это на 71% меньше, чем у гибридов, чьи обладатели в среднем оставляют в автосервисе 8500. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: Да что
10: изобрали? Что?
9: А что?
10: Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Дорожное радио.

ты покинь меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по устойчивому снабжению регионов топливом. Об этом он заявил на совещании в правительстве с участием профильных ведомств и нефтяников. Новак призвал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний контролировать состояние запасов бензина и дизтоплива. Также вице-премьер поручил обеспечить бесперебойную работу логистики топлива в регионах. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания.
0: Мир.
1: Тем временем Канада, по мнению торгового представителя США Джеймисона Грира, стала единственной страной, которая ответила на американские торговые ограничения зеркальными мерами. Американский чиновник назвал эти действия довольно радикальными. В частности, сообщается, что Канада ограничила ввоз алкоголя из США. Также предприняты шаги, направленные на сокращение поставок автомобилей из Соединенных Штатов в Канаду. Как отмечает «Комсомольская правда», ответ Канады выглядит как прямое отражение требований США. Ранее премьер-министр Канады объявила введение с 8 сентября пошлин на американский импорт в размере 15, 25 и 50%.
0: Россия.
1: Между тем, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах, передает ТАСС. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещений такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Они, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают и раскрывают не полностью, отметили ранее в Центробанке. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода.
0: Туризм.
1: Представители туристической отрасли рассказали газете «Ру», что самыми бюджетными направлениями для отдыха за границей этой осенью стали Абхазия, Турция и Египет. Эксперты также отмечают, что на даты осенних каникул цены могут меняться. Вы слушали новости Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить работу по устойчивому снабжению регионов топливом. Об этом он заявил на совещании в правительстве с участием профильных ведомств и нефтяников. Новак призвал представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний контролировать состояние запасов бензина и дизтоплива. Также вице-премьер поручил

0: обеспечить бесперебойную работу логистики топлива в регионах. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания. Тем временем Канада, по мнению торгового представителя США Джеймисона Грира, стала единственной страной, которая ответила на американские торговые ограничения зеркальными мерами. Американский чиновник назвал эти действия довольно радикальными. В частности, сообщается, что Канада ограничила ввоз алкоголя из США. Также предприняты шаги, направленные на сокращение поставок автомобилей из Соединенных Штатов в Канаду. Как отмечает «Комсомольская правда», ответ Канады выглядит как прямое отражение требований США. Ранее премьер-министр Канады объявил о введении с 8 сентября пошлин на американский импорт в размере 15, 25 и 50%.
1: Россия.
0: Между тем, с 1 сентября банки будут обязаны раскрывать полную информацию о продуктах и услугах, передает ТАСС. Требования к порядку, способу, форме и срокам размещения такой информации будут установлены стандартом деятельности кредитных организаций. Они, как правило, делают акцент на их привлекательных характеристиках, а риски и специальные условия часто замалчивают и раскрывают не полностью, отметили ранее в Центробанке. Кроме того, регулятор указал, что люди не всегда могут сразу понять, о каком продукте или услуге идет речь. Например, некоторые банки в разделе накоплений предлагают услуги брокеров и управляющих компаний, несмотря на то, что инвестиционные продукты не гарантируют получение дохода.
1: Туризм.
0: Представители туристической отрасли рассказали газете «Ру», что самыми бюджетными направлениями для отдыха за границей этой осенью стали Абхазия, Турция и Египет. Эксперты также отмечают, что на даты осенних каникул цены могут меняться. Вы слушали новости «Дорожное радио». Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Шоу выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ».
14: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Правительство выпустило распоряжение о создании средней общеобразовательной школы Министерства обороны России, передает ТАСС. Предельная штатная численность нового учебного заведения составит 68 человек. Минобороны поручено в течение 2 месяцев утвердить устав школы, а также обеспечить ее государственную регистрацию. Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что преподавать дисциплины, которые позволят школьникам быть готовыми к любым вызовам извне, нужно не только в кадетских корпусах, но и во всех школах, начиная с 5 класса. По его словам, нужно готовить молодежь к защите страны.
0: Россия.
1: Тем временем, с 1 сентября в России действуют новые правила рентгенологических исследований, обязательные и для частных клиник. Главное изменение – МРТ в коммерческих центрах теперь можно пройти без направления. Решение о показаниях принимает врач-рентгенолог. Также упрощен документооборот. Протокол оформляется в одном экземпляре и сразу вновь.

0: вносится в медкарту. Кроме того, разрешено использование подтвержденных ИИ-технологий. Между тем, Минпросвещение России утвердило нормы недельной нагрузки для школьников от 20 до 21 часа в первых классах и до 34-37 в 10-11. Также регламентированы объем домашних заданий и количество контрольных работ. Кроме того, с 1 сентября этого года в школах вводится запрет на использование мобильных телефонов во время уроков.
1: Транспорт.
0: Завод «Уральские локомотивы» сделал важный шаг в создании первого отечественного высокоскоростного поезда. На заводе примерили головной и носовой обтекатели состава. Поезд может разгоняться до 400 км в час. Примерка модулей позволила специалистам убедиться, что все детали соответствуют стандартам высокоскоростного транспорта. Изготовление вагонов первых поездов планируют завершить до конца этого года, а в следующем приступить к сборке и испытаниям. Высокоскоростная магистраль соединит 6 регионов страны через Тверь, Валдай и Великий Новгород. Время в пути по всему маршруту займет чуть более 2 часов. Ожидается, что в часы пик поезда будут курсировать каждые 15 минут. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: утренним. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, сколько гостей приедут на молодежный фестиваль в Екатеринбурге, на что поднял цены Кавказский биосферный заповедник и когда полетят чартеры из России на египетский курорт Эль-Аламейн. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу новое «Путешествие с удовольствием».
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем поклонникам путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, сколько гостей приедут на молодежный фестиваль в Екатеринбурге, на что поднял цены Кавказский биосферный заповедник и когда полетят чартеры из России на египетский курорт Эль-Аламейн.
0: Поехали!
2: Екатеринбург примет международный фестиваль молодежи. Поучаствовать в нем посчастливится 5000 уральцев, предварительно прошедшим конкурсный отбор. А всего на площадке Екатеринбург-Экспо соберутся 10 тысяч гостей из 190 стран. Фестиваль продлится с 11 по 17 сентября. Его программа охватит такие направления, как культура, образование, здравоохранение, городская среда и другие. По завершении фестиваля тысячи иностранных участников отправятся в региональный тур по России. Для путешественников подготовили 33 маршрута по 35 субъектам страны, а также поездки на территорию Сириус, в Абхазию и Южную Осетию.
0: Финансы.
2: Кавказский биосферный заповедник имени Шапошникова поднял цены на билеты. Посещение таких объектов, как эколого-информационные центры «Лаура» и «Гузариполь», маршруты «Тиса-Самшитовые рощи», «Малое кольцо», «Большое кольцо», «Вглубь веков», а также маршруты Сочинского государственного природного заказника, выросли в цене с 300 до 500 рублей. Если выходить на многодневные маршруты заповедника, то 500 рублей стоит только первый день пребывания, а остальные по 300.
0: Отдыхаем.
2: Уже на следующей неделе Египет запустит прямые рейсы из России на свой северный курорт Эль-Аламейн на Средиземном море. Распробовать новинку дадут месяца на полтора. Рейсы из Москвы откроются 4 сентября и завершатся 24 октября. За полетную программу отвечает египетская авиакомпания Air Cairo. Период дают недолгий, поскольку традиционно тамошние гостиницы почти что все заняты европейцами. Да и вообще на северном побережье Египта курортный сезон недолог. На это обращает внимание Ассоциация туроператоров России. В руководстве туроператора Fun & Sun говорят, что Эль-Аламейн с его песчаными пляжами конкурирует не с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом, а скорее с Турцией и Тунисом.
3: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
13: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
15: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дорожное радио.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны предоставит военным больше сведений о гражданах. В проекте приказа ведомства указано, что военные получат доступ к информации о доходах, счетах, паспортах, судимостях, статусе иностранного агента и к другим данным. Речь идет о данных военнослужащих, тех, кто поступает на службу по контракту, курсантов, а также их родственников.
2: Россия.
1: С 1 сентября в стране заработает единая система учета банковских карт. Она поможет бороться с дропперством, схемой мошенничества, по которой банковские карты граждан используют для вывода украденных денег. Также в сентябре запустят механизм подтверждения страниц некоммерческих организаций в соцсетях через портал госуслуги. Это нововведение поможет гражданам отличать настоящие организации от мошеннических. Новую семейную выплату оформили уже 1 300 000 россиян. Заявление на налоговую выплату можно подать с 1 июня. Последним днем, когда в этом году можно будет обратиться за пособием, станет 30 сентября. Получить выплату могут работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физических лиц за предыдущий год. Об этом сообщили в социальном фонде. С 1 сентября возобновятся льготы на проезд учащихся в электричках центральной пригородной пассажирской компании. Школьникам и студентам вновь будет доступна скидка в 50%. В Подмосковье и других регионах учащиеся смогут оформлять льготные билеты на обычные пригородные поезда. В Москве и Владимирской области будут скидки на экспрессы, включая фирменные поезда с предоставлением мест. Эксперты голосуют за «Волгу». Как заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, именно марка «Волга» получила наибольшую поддержку в опросе экспертной аудитории относительно рыночных перспектив новых российских автомобильных марок. За «Волгу» проголосовали более 30% респондентов. Второе место занял бренд «Джеланд», третье – электромобильный бренд «Умо». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Минобороны предоставит военным больше сведений о гражданах. В проекте приказа ведомства указано, что военные получат доступ к информации о доходах, счетах, паспортах, судимостях, статусе иностранного агента и к другим данным. Речь идет о данных военнослужащих, тех, кто поступает на службу по контракту, курсантов, а также их родственников.
2: Россия.
1: С 1 сентября в стране заработает единая система учета банковских карт. Она поможет бороться с дропперством, схемой мошенничества, по которой банковские карты граждан используют для вывода украденных денег. Также в сентябре запустят механизм подтверждения страниц некоммерческих организаций в соцсетях через портал госуслуги. Это нововведение поможет гражданам отличать настоящие организации от мошеннических. Новую семейную выплату оформили уже 1 300 000 россиян. Заявление на налоговую выплату можно подать с 1 июня. Последним днем, когда в этом году можно будет обратиться за пособием, станет 30 сентября. Получить выплату могут работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физических лиц за предыдущий год. Об этом сообщили в социальном фонде.

0: С 1 сентября возобновятся льготы на проезд учащихся в электричках центральной пригородной пассажирской компании. Школьникам и студентам вновь будет доступна скидка в 50%. В Подмосковье и других регионах учащиеся смогут оформлять льготные билеты на обычные пригородные поезда. В Москве и Владимирской области будут скидки на экспрессы, включая фирменные поезда с предоставлением мест.
1: Транспорт.
0: Эксперты голосуют за «Волгу». Как заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, именно марка «Волга» получила наибольшую поддержку в опросе экспертной аудитории относительно рыночных перспектив новых российских автомобильных марок. За «Волгу» проголосовали более 30% респондентов. Второе место занял бренд «Джеланд», третье – электромобильный бренд «Умо». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Цифровой рубль пока не совместим с айфонами. Как сообщает издание «Ведомости», Apple блокирует загрузку в App Store приложений российских банков с доступом к кошельку цифрового рубля. Новый вид валюты вступает в обращение уже 1 сентября. Приложения основных российских кредитных организаций из App Store удалены, а обновление и установку новых магазин блокирует.
2: Россия.
1: В Думе напомнили о двух этапах осенней диспансеризации. Первый – это скрининг. Смотрят анализы, делают флюорографию, проверяют на гепатит С. Женщин дополнительно тестируют на вирус папилломы человека. Второй этап назначается врачом, если в ходе первого выявлены какие-либо проблемы. В этом случае проводится углубленная диагностика. Об этом рассказал глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

0: Большинство опрошенных россиян отводят на подготовку ребенка в школу до 20 тысяч рублей. Эту сумму назвали более 40% респондентов в ходе опроса на сайте «Комсомольской правды». Около 15% заявили о расходах свыше 50 тысяч рублей. Еврокомиссия готовит реформу процедуры расширения Евросоюза. Изменения будут представлены в сентябре. В частности, планируется упразднить право вето, которым сейчас обладают страны в составе объединения при голосовании о приеме новых участников. Предполагается перейти к голосованию квалифицированным большинством вместо действующего сейчас принципа единогласия. Это должно исключить ситуацию, когда одна из стран может заблокировать расширение. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Транспорт. Британцы стали засматриваться на китайские автомобили. Как показало недавнее исследование портала CarWaf, покупку китайской машины рассматривают почти 50% британских водителей. Это примерно вдвое больше, чем три года назад. За последний год в Британии значительно выросла узнаваемость таких брендов, как JQ, Cherry и Amoda. Самый узнаваемый здесь китайский автопроизводитель – BYD. Об этом сообщает российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

твой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Цифровой рубль пока не совместим с айфонами. Как сообщает издание «Ведомости», Apple блокирует загрузку в App Store приложений российских банков с доступом к кошельку цифрового рубля. Новый вид валюты вступает в обращение уже 1 сентября. Приложения основных российских кредитных организаций из App Store удалены, а обновление и установку новых магазин блокирует.
2: Россия.
1: В Думе напомнили о двух этапах осенней диспансеризации. Первый – это скрининг. Смотрят анализы, делают флюорографию, проверяют на гепатит С. Женщин дополнительно тестируют на вирус папилломы человека. Второй этап назначается врачом, если в ходе первого выявлены какие-либо проблемы. В этом случае проводится углубленная диагностика. Об этом рассказал глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Большинство опрошенных россиян отводят на подготовку ребенка в школу до 20 тысяч рублей. Эту сумму назвали более 40% респондентов в ходе опроса на сайте «Комсомольской правды». Около 15% заявили о расходах свыше 50 тысяч рублей. Еврокомиссия готовит реформу процедуры расширения Евросоюза. Изменения будут представлены в сентябре. В частности, планируется упразднить право вето, которым сейчас обладают страны в составе объединения при голосовании о приеме новых участников. Предполагается перейти к голосованию квалифицированным большинством вместо действующего сейчас принципа единогласия. Это должно исключить ситуацию, когда одна из стран может заблокировать расширение. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Британцы стали засматриваться на китайские автомобили. Как показало недавнее исследование портала CarWaf, покупку китайской машины рассматривают почти 50% британских водителей. Это примерно вдвое больше, чем три года назад. За последний год в Британии значительно выросла узнаваемость таких брендов, как JQ, Cherry и Amoda. Самый узнаваемый здесь китайский автопроизводитель – BYD. Об этом сообщает российская газета. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: туда никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
1: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите

0: Это в подарок. Ну что ты, из летней коллекции, конечно. Подробности на Kary.com и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Kary. А вы?
1: ООО Kary. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 12+.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
3: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Каждый россиянин решит сам, нужен ли ему цифровой кошелек. Как сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, кошелек с цифровым рублем человек может открыть только по собственной инициативе и выбирать, пользоваться им или нет. Доступ к кошельку будет предоставляться через обслуживающий банк. Пользователю не потребуется устанавливать на смартфон или компьютер какие-либо новые программы. Напомню, цифровой рубль заработает в России с 1 сентября.
2: Россия.
1: У военкоматов появится больше сведений о военнообязанных и их родственниках. Минобороны подготовила проект приказа, который откроет военным расширенный доступ к такой информации. К ней отнесены сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, заключенных договорах займа, задолженности и нарушении обязательств по кредиту, банкротстве и другие данные. В центральную Россию идут ночные заморозки. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус предрекает две холодные ночи. А первые в регионе заморозки местами возможны в Костромской области, где прошедшей ночью было всего плюс 1.5 градуса. Ночные температуры идут вниз в Калужской и Тверской, Рязанской и Владимирской, Ярославской и Ивановской областях, а также в Подмосковье. Если ваши родители дожили до 100 лет, то вы реже других страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями и в целом проживете дольше. Такая закономерность приведена в статье международного медицинского журнала JAMA Network Open. Соответствующие исследования проводились в США и Британии.
2: Транспорт.
1: С 1 сентября вводятся новые правила для такси. Один из пунктов касается животных. Крупных собак теперь разрешено провозить, но только в намордниках, на поводке и обязательно с подстилкой. Мелких животных и птиц можно брать в салон исключительно в закрытых контейнерах или переносках. Клетки с птицами должны быть накрыты светонепроницаемой тканью. Об этом пишет «За рулем». Вы слушали новости.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 490.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Каждый россиянин решит сам, нужен ли ему цифровой кошелек. Как сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, кошелек с цифровым рублем человек может открыть только по собственной инициативе и выбирать, пользоваться им или нет. Доступ к кошельку будет предоставляться через обслуживающий банк. Пользователю не потребуется устанавливать на смартфон или компьютер какие-либо новые программы. Напомню, цифровой рубль заработает в России с 1 сентября.
0: Россия.
1: У военкоматов появится больше сведений о военнообязанных и их родственниках. Минобороны подготовила проект приказа, который откроет военным расширенный доступ к такой информации. К ней отнесены сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, заключенных договорах займа, задолженности и нарушении обязательств по кредиту, банкротстве и другие данные. В центральную Россию идут ночные заморозки. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус предрекает две холодные ночи. А первые в регионе заморозки местами возможны в Костромской области, где прошедшей ночью было всего плюс 1.5 градуса. Ночные температуры идут вниз в Калужской и Тверской, Рязанской и Владимирской, Ярославской и Ивановской областях, а также в Подмосковье. Если ваши родители дожили до 100 лет, то вы реже других страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями и в целом проживете дольше. Такая закономерность приведена в статье международного медицинского журнала JAMA Network Open. Соответствующие исследования проводились в США и Британии.
0: Транспорт.
1: С 1 сентября вводятся новые правила для такси. Один из пунктов касается животных. Крупных собак теперь разрешено провозить, но только в намордниках, на поводке и обязательно с подстилкой. Мелких животных и птиц можно брать в салон исключительно в закрытых контейнерах или переносках. Клетки с птицами должны быть накрыты светонепроницаемой тканью. Об этом пишет «За рулем». Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: шоу выходного дня. «Пять звезд» с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. «Пять звезд». Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Да что за нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио.

0: главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь и жизнь.
0: Я твое море.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив снова открыт для судоходства. Слова главы Белого дома приводит Axios. Портал также указывает на заявление официальных лиц США, согласно которым Иран якобы потерял большую часть своего контроля над проливом. На днях Трамп объявил Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. В Тегеране посчитали такое заявление галлюцинацией и бредом.
2: Мир.
1: Финляндия снабжает Украину космическими разведснимками. Как сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения Российской Академии Наук Николай Плотников, все думают, что в основном на Киев работает американская группировка, но это далеко не так. В прошлом году Украина получала от Финляндии ежедневно 25 изображений из космоса. Об этом пишет РИА Новости. В Евросоюзе затеяли реформу процесса расширения. Соответствующие предложения Еврокомиссия представит в конце сентября. Одна из инициатив – принятие ключевых решений не единогласно, а квалифицированным большинством. Таким образом, никто не сможет наложить вето. Также будет предложено отойти от нынешнего принципа, при котором у всех членов ЕС одинаковые права и обязанности. Об этом сообщает Bloomberg.
2: Россия.
1: В Думу повторно внесут проект о минимальном размере алиментов. Его предлагается установить на уровне минимум 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Как сообщили авторы инициативы, ранее такое предложение уже выдвигалось, но Дума его отклонила. Теперь и законопроект доработают с учетом замечаний.
2: Транспорт.
1: Водители, родившиеся под знаком зодиака Козерог и Рак, оказались самыми аварийными в этом году. На Козерогов пришлось 9% страховых обращений по ОСАГО с начала года. Показатель Раков на 0,1% ниже. А наиболее осторожными участниками движения аналитики назвали автомобилистов, появившихся на свет под знаками Стрелец и Скорпион. Результаты соответствующего исследования приводит газета «Ру». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив снова открыт для судоходства. Слова главы Белого дома приводит Axios. Портал также указывает на заявление официальных лиц США, согласно которым Иран якобы потерял большую часть своего контроля над проливом. На днях Трамп объявил Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. В Тегеране посчитали такое заявление галлюцинацией и бредом.
2: Мир.
1: Финляндия снабжает Украину космическими разведснимками. Как сообщил руководитель Центра научно-аналитической информации Института Востоковедения Российской Академии Наук Николай Плотников, все думают, что в основном на Киев работает американская группировка, но это далеко не так. В прошлом году Украина получала от Финляндии ежедневно 25 изображений из космоса. Об этом пишет РИА Новости. В Евросоюзе затеяли реформу процесса расширения. Соответствующие предложения Еврокомиссия представит в конце сентября. Одна из инициатив – принятие ключевых решений не единогласно, а квалифицированным большинством. Таким образом, никто не сможет наложить вето. Также будет предложено отойти от нынешнего принципа, при котором у всех членов ЕС одинаковые права и обязанности. Об этом сообщает Bloomberg.
2: Россия.
1: В Думу повторно внесут проект о минимальном размере алиментов. Его предлагается установить на уровне минимум 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Как сообщили авторы инициативы, ранее такое предложение уже выдвигалось, но Дума его отклонила. Теперь и законопроект доработают с учетом замечаний.
2: Транспорт.
1: Водители, родившиеся под знаком зодиака Козерог и Рак, оказались самыми аварийными в этом году. На Козерогов пришлось 9% страховых обращений по ОСАГО с начала года. Показатель Раков на 0,1% ниже. А наиболее осторожными участниками движения аналитики назвали автомобилистов, появившихся на свет под знаками Стрелец и Скорпион. Результаты соответствующего исследования приводит газета «Ру». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Обаятельная, привлекательная, умная, невероятно энергичная и харизматичная. Она легко удерживает внимание большой аудитории, тонко чувствует формат и умеет находить общий язык и со звездами, и с начинающими артистами. Встречайте! Новая ведущая эфира Яна Чурикова на Дорожном радио. Искренне, живо и без пафоса. Скоро в эфире. Реклама.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
12: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных.

0: автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски. 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с «Ашан».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Переговоры по урегулированию на Украине стоят на паузе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговорный процесс по Украине находится глубоко на паузе. Мирным путем украинская сторона не хочет это обсуждать, поэтому Россия продолжает обеспечивать позитивную для себя динамику на фронтах, отметил Дмитрий Песков. Его слова приводит Интерфакс. Россия не вмешивается во внутренние дела Германии и не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях. Такое заявление сделали в российском посольстве в Берлине, комментируя обвинения ФРГ в адрес России насчет тайника с оружием, найденного в прошлом году в лесу недалеко от Берлина, и обнаруженного этим летом в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом дрона со взрывчаткой. В посольстве России заявили, что в Германии регулярно распространяют абсурдные утверждения и не приводят доказательств.
0: Мир.
1: Наводнение на границе Непала и Китая затронуло около 93 тысяч человек. Об этом заявила Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация объявила сбор более 30 миллионов долларов на поддержку гуманитарной миссии. Минздрав опубликовал рейтинг регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Возглавляют список Чеченская Республика, Калмыкия и Краснодарский край. По данным за июль этого года, доля курящих в Чечне составила примерно 0,4%. В Калмыкии и Краснодарском крае, соответственно, 1,5% и 4,5%.
0: Транспорт.
1: У таксистов новые правила перевозки. Они начнут действовать с 1 сентября. Часть нововведений касается багажа. Перевозчики будут сами устанавливать требования к ручной кладе. Как отмечает издание «За рулем», если багаж пассажира не будет укладываться в лимиты, перевозчик может потребовать доплату. Также в новых правилах более детально прописана перевозка домашних питомцев, больших собак, мелких животных и птиц. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Переговоры по урегулированию на Украине стоят на паузе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что переговорный процесс по Украине находится глубоко на паузе. Мирным путем украинская сторона не хочет это обсуждать, поэтому Россия продолжает обеспечивать позитивную для себя динамику на фронтах, отметил Дмитрий Песков. Его слова приводит Интерфакс. Россия не вмешивается во внутренние дела Германии и не заинтересована в эскалации напряженности в отношениях. Такое заявление сделали в российском посольстве в Берлине, комментируя обвинения ФРГ в адрес России насчет тайника с оружием, найденного в прошлом году в лесу недалеко от Берлина, и обнаруженного этим летом в аэропорту Лейпцига рядом с украинским самолетом дрона со взрывчаткой. В посольстве России заявили, что в Германии регулярно распространяют абсурдные утверждения и не приводят доказательств.
2: Мир.
1: Наводнение на границе Непала и Китая затронуло около 93 тысяч человек. Об этом заявила Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца. Организация объявила сбор более 30 миллионов долларов на поддержку гуманитарной миссии. Минздрав опубликовал рейтинг регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Возглавляют список Чеченская Республика, Калмыкия и Краснодарский край. По данным за июль этого года, доля курящих в Чечне составила примерно 0,4%. В Калмыкии и Краснодарском крае, соответственно, 1,5% и 4,5%.
2: Транспорт.
1: У таксистов новые правила перевозки. Они начнут действовать с 1 сентября. Часть нововведений касается багажа. Перевозчики будут сами устанавливать требования к ручной кладе. Как отмечает издание «За рулем», если багаж пассажира не будет укладываться в лимиты, перевозчик может потребовать доплату. Также в новых правилах более детально прописана перевозка домашних питомцев, больших собак, мелких животных и птиц. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: выходного дня. 5 звезд с Никитой Леоновым. 29 августа в гостях Олег Газманов. Кому Олег Михайлович подарит деньги? Может быть, именно вам? Присылайте, как вы поете любимые песни. И у вас будет шанс выиграть 5000 рублей. 29 августа в 10 утра. 5 звезд. Олег Газманов. Подробности на сайте дорожное.ру. 12+. Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026. Вечер.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
2: «Пятерочка» доставляет.
3: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
4: Да что это нормально?
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Лето радует всех нас синим небом, ярким солнцем. Но лето тихо шепчет нам, час расставания близок. Чтобы подбодрить всех, предлагаю послушать песню Жанны Скрипки «А на море белый песок». Всем большое, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. У меня 28 августа день рождения. Желаю себе здоровья, удачи, счастья, успехов. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. И пусть этот августовский прекрасный, хороший вечер прозвучит для всех. Песня «Стелла Джаниты опоздал». Передаю привет всем тем, кто меня любит, знает и уважает. Удачи на дорогах. Спасибо. До свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Привет, Дорожное радио. Я хотел бы передать привет и поздравить с днем рождения друга Влада. Желаю ему здоровья и всяческих успехов. И в подарок прошу поставить песню «С днем рождения». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей сестре Анне, а также братьям Виктору и Антону. Поставьте, пожалуйста, для них песню группы Ace of Base. Большое спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Колмакову Людмилу. Пожелать ей счастья, здоровья. И заказать ей песню «Я куплю тебе дом, лес и повал». Спасибо, Дорожное радио.
2: Я куплю тебе дом у пруда.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте. Дорожное радио. Исполните, пожалуйста, песню замечательной певицы Анны Герман. Сады цветут. Я вам благодарна. Всего доброго, хорошего. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Меня зовут Кирилл. Я хочу поставить песню для Александра Панова. Цой. Спасибо, дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Передаю привет зеленоглазой девушке Елене с площади трех вокзалов. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Вячеслава Бутусова «Девушка по городу». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мартаров. Хочу поздравить одну девушку, хорошую, знакомую. Александр, ее мужа Дмитрия. Чтобы росла девчушка хорошая, красивая и послушная. Для вас споет группа «Белый орел». Спасибо, Дорожное радио. До свидания.
2: Выступает группа «Белый орел». Дождь над Касабланкой.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моему сыну Максиму. Пожелать ему удачи, здоровья, успехов во всем, особенно в учебе. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Каждый год 28 августа Дорожное радио поздравляет мою любимую, дорогую маму Трегуб Людмилу Ивановну с днем рождения. И вот в этот год уже не исключение. Через Дорожное радио я хочу поздравить ее с днем рождения. Всего самого наилучшего, здоровья. Твоя дочь, любимая Ольга. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: 7 сентября скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ-Мяфектор». Вечер.

0: 12+.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете.

0: Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе 12+.
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
2: На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет жителям Перми. Поставьте, пожалуйста, песню Елены Ваенги «Абсент». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Я хочу передать привет моим самым преданным друзьям. Можете, пожалуйста, поставить их любимую песню «Все для тебя» Стаса Михайлова. Спасибо большое, дорогое Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Отказ рулевого», «Шинный бунт» и «Детские беседы». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Потеря управления. Страшная штука, но бороться с ней можно. При отказе рулевого первое дело – спокойствие и грамотные действия. Во-первых, предупредите всех о проблемах. Дальний свет, аварийка, гудок. Теперь торможение только очень и очень аккуратно, ведь любой самый маленький занос вы уже не сможете скорректировать рулем. После остановки – эвакуатор и СТО. Руль – это серьезно. Кстати, отказу рулевого управления часто предшествует тугое или, наоборот, легкое вращение руля. Не поленитесь, проверьте на сервисе. Автомобили становятся все надежнее, однако это не отменяет некоторых действительно критических ситуаций. Например, на ходу лопнула шина. Автомобиль резко тянет в сторону. Что делать? Во-первых, не тормозите. Во всех смыслах, в том числе, не вздумайте сразу жать на педаль тормоза. Уйдете в занос. Руль держать как можно крепче. Плавненько отпускайте педаль газа, потихоньку понижайте передачи. Как только скорость станет приемлемо низкой, легонько жмете на тормоз до полной остановки, причем желательно съехать с проезжей части. Уф, утираете мокрый пот со лба и вперед, замена колеса. И еще одно небольшое напоминание автолюбителям. 1 сентября. Ага, на дорогах дикие дети. Дикие в том смысле, что за лето многие отвыкли от дорожного движения. В общем, чего там распространяться? Просто будьте вдвойне внимательней. И, кстати, если есть свои школьники-наследники, не забудьте прочитать небольшую лекцию об опасностях на дорогах и навесить парочку световозвращателей на одежду и рюкзак. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Пятница, суббота, вечер. Место нашей встречи.

0: Вы как относитесь к браку сочетанию?
1: Вообще-то положительно.
2: Нет, я об этом думать еще рано.
0: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
2: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатную путевку.
0: Сибирь.

0: Простите, часовню тоже я позвоню?
1: Если ты продавать, в 14 веке.
2: Сообразим трое, а?
3: Грешно смеяться над больными людьми.
4: Танцы по-русски. На Дорожном. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Центр избирком объявил о начале досрочного голосования на думских выборах. По данным ЦИК, досрочное голосование стартовало на территории 12 субъектов страны, где введено военное положение и средний уровень реагирования. Это регионы Донбасса и Новороссии, а также 8 приграничных субъектов. Старт голосования был дан в пятницу. Выборы в Думу пройдут 18-20 сентября. Украину теперь снабжает в основном Болгария. Как рассказал глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения Российской академии наук Николай Плотников, София закрывает до 40% потребностей Киева в дизельном топливе и поставляет ему также вооружение и боеприпасы советского производства. А Чехия модернизировала для украинской армии около 800 танков Т-72. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Мир.
1: Союзники США считают, что Вашингтон лишился значительной части вооружения и сил в конфликте с Ираном. Эта война ослабила США и их влияние в мире. Пентагон с этим не согласен. Это утверждает издание «Политико». Оно сообщает, что ради Ближнего Востока Соединенные Штаты вывели из Тихого океана ключевые системы ПВО и последний авианосец. Почти прекратили операции в Южно-Китайском море и ограничили ротацию истребителей в Европе. Эксперты призывают родителей не перегружать школьников дополнительными занятиями, особенно в сентябре. В начале учебного года ребенку необходимо время, чтобы адаптироваться к школьному режиму и постепенно войти в привычный ритм.

0: поэтому оптимальный вариант – одна спортивная и одна творческая секции. Об этом сообщают «Известия».
1: Транспорт.
0: В состав международного поезда «Алматы-Ташкент» включат отдельный вагон для женщин. Это инициатива Казахстана, где такой сервис действует с октября 2021 года и до настоящего времени был доступен только на внутренних маршрутах. Вагон для женщин будет включен в поезд «Алматы-Ташкент» с 1 октября. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».
2: Наш диджей уже готов!

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Продолжаем! Танцы по-русски! На «Дорожном радио».

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожное.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антон.

0: Дорожное радио.
1: Шпаги звон, как звон бокал.

0: у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу. Бжик, бжик. Уноси готовенького. Бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готовся честь. И оружием забытым совершить святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, хоп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

0: драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».